без хозяйского глазу нельзя. Народ ненадежный. Что, пересмеивайтесь?

0: Тепер все. Прощай, Зиновий. Зиной, простись!
1: Прощай, Катеринушка! Прощай!
0: Не так! Многие!

0: Kto? Kto стучит?
1: Не извольте пугаться. Это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть. Отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите. Тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: сона, и всякого газка, кого я выбрал, у небески на зиму, эй, люди, эй!
1: Они кричат, эй!
0: Хочу кричать, я здесь хозяин, люди, сюда, двора, поймал!
1: Что ж ты, от меня теперь желаешь?
0: Желаю я тебе дать, на кей захотить. Ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Эй, гад, койот, это самое. Одно слово, койот.
2: С вами будешь быть хозяин, или кому-то.
0: Сам, кочергина, кочергина, кочергина.

0: Sergio Zafferli. Wort gut. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Паси палаяду, сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
2: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж свой поясов. Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что же вы?
0: Все слыхали.
1: Что же вы?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной...
0: Смотри,

Ахи! Покатиши, катини, соус на айфон! Покатиши, катини, на соус! И на атас!

Оклопа гриппа и смотрите, смотрите, должно быть там хорошее вино. Смотрите, смотрите, смотрите, посмотрю и я, какие там, наверное, жрева.

0: Горько! Горько! Что такое?
1: Смог сорвать
0: ну,
1: танцинок!
0: Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!
2: Тише, тише!

0: сами пришли, тельце вышло одно, да костей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, не тяните, ищите, ищите, а сырой же, сырой, сырой.
0: Ну давай, завязывай, шива!
2: Пусти!